Шатан разбил свое зимнее зеркало, и шкла пылок впадал в око и в сердце.